0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб называют «камбуча». Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ее можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
5: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
6: Славим мы 100 000 я!
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
7: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе с 19 по 21 мая, будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
9: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, 2 твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой. А мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Есть 2 слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать: «Я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
9: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча, но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
5: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
6: Вскоре мы 100 тысяч, я!
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
6: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 в ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 9 десятых секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Есть 2 слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать: «Я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрии. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: слов на Радио Си.
1: Спонсор ООО «Атлантик Про».
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, на радио Си новости и Елена Пипя.
1: Доброе утро. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур.

0: июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: И погода на радио 7, спонсор ООО «Специалист». Специализированный застройщик Синара Девелопмент. За окном в эти минуты плюс 19. Сегодня в субботу без осадков. Северо-западный слабый ветер. В течение дня в Екатеринбурге плюс 26-28. Первоуральский, Нижнем Тагиле, Краснотуринский, Новоуральский до плюс 27.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что это Эдди Свимс. Доброе всем утро, далее на радио 7 Оби, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах – лазерные датчики.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Эрика I Don't Know, Делин Радио Си, Дэвид Гетта и Си, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами. Не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы, день окажется значимым для новых дел. Обозначьте ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы, день закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы, вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то, что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
1: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Полина Гагарина. Доброе всем утро и великолепных выходных. Сегодня суббота, 16 мая на календаре. Далее на Радио Си Бостон и сразу после Лорен Кристи.
1: Реклама. Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Макс Фадеев, далее на Радио Си Фридерс Даун, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Спонсоры весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете «Радио Си», 10 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
4: Доброе утро. Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине может стать так называемый финский сценарий. Это утверждает Центр геополитики JP Morgan. Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20% территории, однако сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с Советским Союзом. Согласно ему, страна сохраняла свой суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против СССР действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории, отмечает РБК. Аномальная жара придет в несколько регионов России в ближайшие дни. С 18 по 22 мая температура от 27 до 32 градусов днем ожидается в ряде областей, в том числе в Московской, Рязанской и Тульской. Аномальное тепло пришло и на Средний Урал. Жара сохранится в регионе и в выходные, и в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет Я-1. По данным Росгидромета, с воскресенья по вторник днем в Екатеринбурге до плюс 30 градусов, в среду уже плюс 23, в четверг днем плюс 17. Между тем, аномальная жара создает риск природных пожаров. В отдельных районах Свердловской области объявлен риск высокой чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 мая по 19. В пятницу ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о том, что лесных пожаров в регионе нет, но с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, отмечает «Новый день». Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамултова на Ажибы в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока, к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Решение было принято для того, чтобы жители микрорайона смогли без задержек добраться до работы уже в понедельник, сообщили в мэрии. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает «Новый день». В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого-Сарамолтова транспорт пущен всего по одной полосе. На Марсе нашли следы Древнего океана. Европейское космическое агентство представило новые детальные снимки долины Шалбатана, которая находится у экватора Марса. Она образовалась почти 3,5 миллиарда лет назад. Ширина долины около 10 километров, глубина до 500 метров. Ученые полагают, что в более теплый и влажный период истории планеты там мог быть обширный Древний океан, сообщает журнал Science Daily. Ранее марсоход Curiosity обнаружил на Марсе вещества, подобные тем, что участвовали в процессах зарождения органики на Земле, в частности, азот, содержащую молекулу, структура которой аналогична предшественникам ДНК, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
5: Паривит, тротуарная плитка, паривит, паривит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.

0: деньгами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: И погодим на радио 7 за...

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Майли Сайрус, а прямо сейчас программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости — Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Глен Эдейрос, далее на Радио Си Алан Окер, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что NSYNC. Я напомню, уже сегодня, 16 мая, пройдет Ночь музеев. Радио Си подготовила для посетителей открытки с уникальным дизайном, который можно будет забрать в музеях города. Сохраняйте открытку и участвуйте в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». В понедельник, 18 мая, как только Андрей Королев объявит об игре, звоните на Радио Си, рассказывайте, как вы провели Ночь музеев, и получайте книгу в подарок. Подробности в группе Радио Си ВКонтакте. Из музыки далее Кейт Райан и сразу после «Город 312».
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Уэстед Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
11: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте летнего театра teatr.etpko.rf.
12: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УКРН 102-660-542-2678.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Эмилия, далее на радио Си Регина, Day by Day, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацелис.
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр Парацелис. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
4: 18+.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
6: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 11 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ИП «Нордент Лесли Романовна», специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. За ночь силы ПВО России сбили 138 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны. Идет речь о периоде с 20.00 по московскому времени до 7 утра сегодняшнего дня. Беспилотники были уничтожены более чем на десятком областей, в том числе над Воронежской областью, Ростовской, Тульской, Рязанской, Тверской, а также над Кубанью и Крымом. 12 дронов были сбиты вечером и ночью на подлете к столице, сообщил мэр Собянин. Также беспилотники уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Накануне 4 человека, в том числе маленький ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде, напоминает «Вечерняя Москва». Россельхознадзор проверит ряд предприятий Армении, поставки продукции которых в Россию ранее были приостановлены. Предприятия могли ввозить продукцию европейского происхождения. Так, радужная форель из Армении имела нетипичный окрас и аномально большой вес – более 5,5 килограммов. Такая продукция может принадлежать разным видам форели, разведение которых более характерно для стран Европы. Такая продукция может подпадать под санкции, отмечает РБК. Кроме рыбы, инспекции коснутся растениеводческие хозяйства в Армении. С начала года в Россию было ввезено 39 миллионов срезанных цветов. В некоторых случаях были выявлены карантинные объекты. В центре Екатеринбурга перекрыли участок улицы Куйбышева от 8 марта до Горького. Там строят подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров. Ограничения продлятся до 15 августа. Для пешеходов участок также будет закрыт. Перекрытие поменяли схемы движения автобуса номер 74. Движение транспорта вновь откроют к 15 августа, однако сам тоннель полностью построят только к ноябрю, отмечает Ядин. В Екатеринбурге прошли следственные действия в офисе компании «Разработчики беспилотников. Лаборатория будущего». В самой компании подтвердили, что была проверка, но подробности и причины пока неизвестны. «Лаборатория будущего» – один из ключевых производителей беспилотников на Урале. Компания делает грузовые, пожарные дроны и другие, а также роботизированные комплексы и другие решения для энергетики, промышленности, логистики, природоохраны, МЧС и медицины катастроф. Также компания ведет научные исследования, пишет Ядин. Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга топ-10 богатейших людей Великобритании по версии газеты «Таймс». Так, третье место в топ-10 занял американо-британский предприниматель Леонард Блаватник, выходец с Украины. Его состояние оценивают почти в 27 миллиардов фунтов стерлингов. На седьмой строчке выходец из России Ник Сторонский, гендиректор Международного цифрового банка «Револют» с состоянием почти 16,5 миллиардов фунтов. На восьмом и десятом местах также выходцем из России, отмечает «Таймс», пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Нордн Лесли Романовна».
5: Угарина 325-80-017-95-74.
0: И погоде на «Радио Сим», спонсор ООЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 25. Сегодня в субботу без осадков. Северо-западный слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
6: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
7: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что дискотека «Авария». Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 16 мая на календаре, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на rimax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Знаете Катю? Эксперта по малярным материалам. Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Если пицца, то Папа Джонс.
11: Если пицца, то Папа Джонс.
12: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
13: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2. Улица Гагарина, 33.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Pink Floyd. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Мэймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах лазерные датчики.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. И далее на Радио Си. Шанай Твейн.
1: Реклама.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
7: 18+.
8: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
9: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
12: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля», «Дьявол носит Прада 2» и главный поп-король, «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5, ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Это команда «Танц минус», только что на «Радио 7», далее на «Радио 7» Лешука, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки. Осторожнее с планами. Не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы. Ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы. Это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги. Некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи. Что-то будет мешать вам не то, что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым. И не факт, что оно состоится. Рыбы. Идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
1: Радио Си.

0: радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Гати и Кимбра. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске и Мани, еще Depeche Mode, и в самом начале Queen.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
6: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
7: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Прочные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «ЗЭ» «Жилой комплекс Клеверпарк».
4: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клеверпарк. Старт продаж финального дома.
5: ООО «ЗЭ» «ЖК Клеверпарк». 1-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
3: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
4: Добрый день. В эти выходные 16-17 мая ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду и отказ от метасвидетельствования грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Очевидцев призвали сообщать в полицию о пьяных за рулем. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. В жилой многоэтажке в Екатеринбурге на улице Хохрякова, куда 25 апреля врезался беспилотник, завершается наружное остекление поврежденного фасада. Об этом пишет «Новый день». Напомню, в ЖК «Тринити» пострадали 26 квартир с 21 по 31 этажи. В 6 квартирах потребовалось заменить входные двери. Еще 14 были повреждены настолько, что проживание в них было небезопасно. Жильцам 3 квартир предоставили временное жилье. В мэрию поступило более 35 заявлений о компенсации ущерба по имуществу. Все восстановительные работы в ЖК проводятся за счет бюджетных средств, отмечает агентство. В Екатеринбурге силовики оцепили многоэтажку на Уктусе посреди ночи. Дом на Шишимской, 26, огородили лентой, внутрь никого не пускали, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. По их словам, было много мужчин в форме и в штатском. Они проверяли все автомобили возле дома. Нашли один подозрительный, хозяин оказался доставщиком, его попросили показать содержимое сумки доставки. Пока шла проверка, в дом никого не пускали. Возможно, силовикам поступил какой-то сигнал о подозрительном предмете. В МВД Екатеринбурга пока не комментировали эти действия силовиков. Магнитная буря началась накануне вечером на Земле. Ученые уточнили, что присвоили ей ранг G1, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Сегодня индекс геомагнитной активности будет повышаться до уровня G1-G2, от слабой бури до умеренной. Магнитное возмущение возможно из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Ранее ученые обнаружили 7 групп пятен на той стороне светила, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали довольно слабыми, однако предупредили о продолжении всплеска солнечной активности. По народному календарю сегодня день мавры, зеленые щи. В это время наши предки варили щи из молодой крапивы, а также щавеля. Они считали, что крапива чистит кровь и восстанавливает силы. Пахари даже хлестали спины крапивными стеблями, чтобы не болела поясница. Молодая крапива до сих пор считается очень полезным растением. Ее применяют в косметологии и при лечении многих болезней. Также по народным приметам, если 16 мая соловьи запели, весна зацветет дружно. Если на мавру цветет черемуха, будут холода, пишет «Новый день». Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
3: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 29.
1: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и только что Гаррет Гейтс. Меня зовут Леонид Флипов, желаю всем приятного отдыха. Сегодня суббота, 16 мая на календаре, и далее на Радио Си, Наутилус Помпилиус.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
7: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламы.

0: Это Наутилус Помпилиус, только что на Радио Си. На часах 12.15, далее на Радио Си Шаус, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Лени Кравец. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Кашинский, Том Кэтч, еще Майкл Джексон и в самом начале Рикардо Фолия.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
4: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
6: 18+.
7: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция до конца мая.
9: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
10: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660. 542-26-78.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
13: Имеются противопоказания, необходимы консультации.

0: Кашинский, Том Кэтч на Радио 7, завершение золотой коллекции. Далее будем слушать пятерку песен только про любовь. И перед этим на Радио 7 инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
0: Один день. Один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Президент России на предстоящей неделе посетит Китай с официальным визитом. Владимир Путин будет в КНР 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание нескольких документов, а также совместного заявления. Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого-Сарамолтова на Ожебуе в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока, к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает новый день. В эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого-Сарамолтова транспорт пущен всего по одной полосе. Следы 14-летнего подростка, пропавшего в Пермском крае, обнаружены в Екатеринбурге. Картой Матвея Носкова расплатились в Екатеринбурге в продуктовом магазине по адресу улица Амунтина, 118А. Товар был куплен на сумму менее 10 рублей. Матвей ушел из дома, оставив загадочную записку. В ней говорилось: «Не теряйте, вернусь в воскресенье, никого не спрашивайте, никто ничего не знает, деньги не брал, можете пересчитать». Родители обратились в полицию и поисковые отряды. Мама Матвея просит связаться с полицией или волонтерами тех, кто видел ее сына. Фотография мальчика есть на портале Е1. На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет «Урару». Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка, старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30+3 километра, начинается от каменных палаток, старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По словам юриста, формально человек не может использовать товар, пока тот не стал его собственностью. При этом в законе нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
0: И о погоде на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 29.
4: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
5: На радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Милен Фармер и Джеймс Блант. You Beautiful. Еще будут Мурат Насыров и Зейн. И в самом начале Скорпионс.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это Милен Фармер. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха в эту субботу. Далее на радио Си Дэвид Гетта и Сэм Смит с хитом «Dangerous» и сразу после «Ночные снайперы».
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» – экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пирелли и Ремакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
11: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
15: Я с тобой.
14: Зачем?
15: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
14: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
16: 103.7 FM. Радио 7.

0: не болит. На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Полина Гагарина. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сия, еще Брайан Адамс и в самом начале Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
17: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Золотая коллекция. Радио Си.
18: Спонсор ООС «Жилой комплекс Клевер Парк».
19: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
20: ООС «ЖК Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: Это великолепная Сия на радио Сиа, завершение золотой коллекции. На часах без 5:02. Далее на радио Сиа Робби Вильямс. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург. УГН 103-784-303-04.

0: качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru
10: 103.7 FM. Радио Си.
11: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
12: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ИП «Норден Лесли Романовна», специализированный шинный центр «Медведь».
4: Добрый день. С 1 июня в России повысят госпошлины за ресурсы нумерации для операторов связи. Госпошлина за один телефонный номер вырастет с 50 рублей до 100. Плата за код идентификации сетей мобильной связи с 3 миллионов 250 тысяч рублей до 6,5 миллионов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документ Минцифры. Последнее повышение пошлин на ресурсы нумерации в России было в 2014 году. Тогда плату за один телефонный номер подняли с 20 рублей до 50. Эксперты считают тем временем, что повышение пошлин в первую очередь затронет тех операторов, у которых номера закончились. При этом специалисты не ожидают резкого роста цен на связь, пишет «Газета.ру». В жилой многоэтажке в Екатеринбурге на улице Хохрякова, куда 25 апреля врезался беспилотник, завершается наружное остекление поврежденного фасада. Об этом пишет «Новый день». Напомню, в ЖК «Тринити» пострадали 26 квартир с 21 по 31 этажи. В 6 квартирах потребовалось заменить входные двери. Еще 14 были повреждены настолько, что проживание в них было небезопасно. Жильцам 3 квартир предоставили временное жилье. В мэрию поступило более 35 заявлений о компенсации ущерба имуществу. Все восстановительные работы в ЖК проводятся за счет бюджетных средств, отмечает агентство. В центре Екатеринбурга перекрыли участок улицы Куйбышева от 8 марта до Горького. Там строят подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров. Ограничения продлятся до 15 августа. Для пешеходов участок также будет закрыт. Перекрытие поменяли схемы движения автобуса номер 74. Движение транспорта вновь откроют к 15 августа, однако сам тоннель полностью построят только к ноябрю, отмечает Ядин. Аномальная жара придет в несколько регионов России в ближайшие дни. С 18 по 22 мая температура от 27 до 32 градусов днем ожидается в ряде областей, в том числе в Московской, Рязанской и Тульской. Аномальное тепло пришло и на Средний Урал. Жара сохранится в регионе и в выходные, и в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет Ядин. По данным Росгидромета, с воскресенья по вторник днем в Екатеринбурге до плюс 30 градусов, в среду уже плюс 23, в четверг днем плюс 17. На Марсе нашли следы Древнего океана. Европейское космическое агентство представило новые детальные снимки долины Шелбатана, которая находится у экватора Марса. Она образовалась почти 3,5 миллиарда лет назад. Ширина долины около 10 километров, глубина до 500 метров. Ученые полагают, что в более теплый и влажный период истории планеты там мог быть обширный Древний океан, сообщает журнал Science Daily. Ранее марсоход Curiosity обнаружил на Марсе вещества, подобные тем, что участвовали в процессах зарождения органики на Земле. В частности, азот, содержащую молекулу, структура которой аналогична предшественникам ДНК, пишет «Газета.ру». Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
6: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина. 320-665-80-017-95-74.
3: И о погоде на «Радио СИМ», спонсор ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 29.
0: Реклама.
6: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
7: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
6: 30 лет опыта – это гарантия.
7: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
6: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Робби Уильямс. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио «Россия» Агата Кристи.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
7: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король. Байопик «Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ОЭЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. К музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си. Сандра.
1: Реклама.
6: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
7: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
6: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
7: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра театр.етпко.рф.
10: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
11: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
12: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
13: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Роман в твердом переплете в среднем весит 500 граммов. Легко. Пакет продуктов на неделю весит 4 килограмма. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках 0,5 тонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Тейлор Свифт, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Maroon 5, еще Everything But Girls хитом Missin' и в самом начале Элтон Джон.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Есть пицца! Есть Папа Джонс!
8: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это команда Maroon 5 на Радио 7, завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на Радио 7 Джо Кокер. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Умеофарм». Санкт-Петербург, Украин, 103-784-303-04-33.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ось до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55-55.
4: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
5: Я с тобой.
4: Зачем?
5: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург, значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
4: Уже записываюсь онлайн на moyekaterinburg.ru.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
7: 18+.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Рязани семьи погибших во время атаки ВСУ в пятницу получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, пишет газета «Ру». Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор. Напомню, в пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены 2 многоэтажки. Обломки дрона также упали на территории предприятия. По последним данным, 4 человека погибли, 12 пострадали. Аномальная майская жара на Среднем Урале создает риск природных пожаров. В отдельных районах области объявлен 4-5 класс горимости леса. По региональной шкале это высокая и чрезвычайная пожароопасность. Она объявлена с 15 мая по 19, сообщает Уралгидромет. В авиалесоохране накануне сообщили о том, что с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО. Пишет «Новый день». Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышева по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышева теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. Сотни женихов и невест сегодня вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрыли улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек, отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и с размаха упала на плитку, пишет Е1. Отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» стало наличие в одежде свадебного аксессуара. Многие надели настоящие платья и костюмы. Однако нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с символическим одним свадебным аксессуаром. Есть продукты, которые вредно запивать чаем. Об этом рассказала портал Ура.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Так, черный чай богат танинами, которые связывают белки и железо в пище, что может затруднять усвоение железа из продуктов. После приема таких продуктов, как шпинат, бобовые, орехи, говядина, печень, нужна пауза перед чаепитием не менее часа. Запивать сладкое чаем также не рекомендуется. Это может привести к резкому подъему глюкозы в крови. Врач категорически не рекомендует запивать чаем любые таблетки, они могут просто не усвоиться. В целом, безопасное количество чая в день не более 3-4 чашек, и если он заварен, не слишком крепко, отмечает специалист. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Сенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 29.
2: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
2: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это команда «Танцы минус» только что на «Радио 7». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха и к музыке. Вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
6: Екатеринбургский медицинский центр.
7: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
8: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
9: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
11: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
12: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-00-62, улица Гагарина, 33.
13: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
14: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
15: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
17: Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки на Радио Си. Только что Modern Talking в ближайшей музыкальной перспективе на Радио Си Авентура и Наутилус Помпилиус «Одинокая птица».
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Умеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику «Парацельс».
6: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
5: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
7: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И я напомню, сегодня пройдет Ночь музеев. Радио Си подготовила для посетителей открытки с уникальным дизайном, которые можно будет забрать в музеях города. Сохраняйте открытку и участвуйте в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». В понедельник, 18 мая, как только Андрей Королев объявит об игре, звоните на Радио Си, рассказывайте, как вы провели Ночь музеев, и получайте книгу в подарок. Подробности в группе Радио Си ВКонтакте. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Никельбэк, еще Нина и в самом начале Лайнел Ричи.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
2: Я с тобой.
1: Зачем?
2: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
1: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
3: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
4: 18+.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООС «Жилой комплекс Клевер Парк».
8: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
9: ООО «ЗЖК Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Это команда «Никельбэк» на радио 7 «Завершение золотой коллекции». На этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио 7 Эдвард Май и Вика Жигулина. И перед этим музыка понятная без слов.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Тимбурге 16.01, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
4: Добрый день. Трагедия произошла сегодня в Бангкоке. Грузовой поезд протаранил пассажирские автобусы, легковушки на железнодорожном переезде. В результате трагедии погибли 8 человек, но число жертв растет, пишет РИА Новости, ссылаясь на местную прессу. Видеокадры трагедии попали в сеть. На них видно, что машины и автобус стояли на переезде в пробке, когда поезд их протаранил. При этом шлагбаум был поднят. В результате аварии автобус и одна легковушка загорелись. Огонь быстро распространился и охватил еще около десятка машин. В эти выходные 16-17 мая ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Очевидцев призвали сообщать в полицию о пьяных за рулем. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. Депутаты Екатеринбургской гордумы на предстоящей неделе рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату праздника из-за Успенского поста также попросили представители Русской Православной Церкви. Обсуждать перенос Дня города в гордуме Екатеринбурга будут во вторник, 19 мая. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле и мае. Процесс цветения не остановил даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К ним сейчас добавляется мать и мачеха, а чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая, начале июня. Поэтому активное пушение тополя ожидается в первую неделю июня. Об этом рассказал порталу Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Жирная рыба, цветная капуста, томаты и еще ряд продуктов улучшают состояние кожи. Об этом рассказал нутрициолог, ученый Государственного университета управления Ирина Меркулова. Так лосось, форель, сардины и скумбрия содержат мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от ультрафиолета и уменьшает мелкие морщины. В помидорах содержится ликопин, который предотвращает разрушение коллагена. Полезны для кожи также морковь, брокколи, брюссельская цветная капуста, редис, а также все бобовые, цельные крупы, в том числе греча, яйца и нежирное мясо птицы, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
5: Реклама.
6: Паривит, тротуарная плитка, паривит, паривит.
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
7: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
8: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
9: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
10: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
3: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 29.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас в Екатеринбурге жарко, пришло практически лето, и очень радует, что все это наконец-то совпало с выходными. Вы слушаете Радио Си, прекрасного настроения, с вами Роман Калашников. Дальше для вас Imagine Dragons, Believer. Оставайтесь в компании классной музыки.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
4: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru. Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Напомню, друзья, про Ночь музеев. Она сегодня, 16 мая, музеи города откроют двери для любителей искусства. Радио Си подготовила приятный сюрприз. Эксклюзивные открытки, которые можно будет забрать на площадках мероприятия. Сохраните эту самую открытку и участвуйте в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». Ну а в понедельник, то есть 18 мая, слушайте Радио Си, мы объявим игру, дозвонитесь в студию и расскажите, как прошла ваша Ночь музеев. Подробности ищите в группе Радио Си ВКонтакте. Летим далее. Шер через минуту. Rain, rain. Дождь, дождь.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
3: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией. А парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассах города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция впереди, нас ждут Милен Фармер, Роксет, Sleeping in My Car, а начнем нашу музыкальную подборку с Криса Нормана. Меня зовут Роман Калашников, всем привет!
1: Реклама. Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
2: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
4: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. Международный в Центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Немного французского шарма, французской утонченности от Милен Фармер, «L'amour n'est rien», только что на Радио Си. Дальше Майкл Джексон, «Giving to me», а сейчас музыка, понятная без слов для вас, Кенни Джи на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Тимбурге 5 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый вечер. Во всех московских аэропортах сегодня ограничивали полеты из-за атак ВСУ. Средства ПВО уничтожили 3 дрона на подлете к столице. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Первым возобновил работу аэропорт Внуково. Позднее стали принимать и отправлять рейсы Домодедово и Жуковские. За сутки на подлете к Москве было уничтожено 23 беспилотника. Утром Минобороны России сообщало о том, что над регионами страны за ночь было сбито 138 БПЛ. В Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников. В аэропорту ограничивали полеты. План «Ковер» вводили также в аэропортах Геленджика и Краснодар. Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. Автоинспекторы Екатеринбурга провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 нарушителей. На нарушителей на самокатах составили протоколы по статье КУАП за управление СИМ по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходе, пишет «Комсомольская правда». На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет «Урару». Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка. Старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30 плюс 3 километра. Начинается от каменных палаток. Старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки. Шарташ ведет через Лиственную. Соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра, в воскресенье, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 29.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
6: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
6: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Завораживающий синти-поп-гимн человеческим страстям. Мы только что послушали Eurythmics, Sweet Dreams, золотые хиты на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот замечательный вечер. У нас с классной музыкой дальше, например, через минуту Джастин Тимберлейк на Радио Си.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-006, улица Гагарина, 33.
4: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Remax» шины. Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
8: 18+. 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую десятиминутку у нас Лемар, также мощнейший рок-хит Кренберис, Зомби. А начнем с Билли Джоэла, нашу золотую коллекцию Радио Си. Спонсор ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО СЗ ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

There's Any Justice на радио Си в золотой коллекции часа. Далее у нас хит, который, мне кажется, дарит прям ощущение беззаботности, что весьма актуально в этот замечательный субботний день. Lady Mojo на радио Си. Но пока музыка понятная без слов. Слушаем Криса Сфириса.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 6 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си.
4: Добрый вечер. Поездка президента Путина в Китай вскоре после визита в страну американского лидера продемонстрирует приоритеты Пекина во внешней политике. Пишет издание «Эль Мундо», отмечает, что встреча Трампа с господином Си является попыткой стабилизировать двусторонние отношения. Но скорый визит Путина – это сигнал о том, что одним из центральных столпов китайской внешней политики остается долгосрочный стратегический альянс с Москвой. Авторы статьи также отмечают, что Пекин продолжает увеличивать закупки нефти и газа у Москвы и наращивает двустороннюю торговлю. Поездка Путина в Китай запланирована на 19-20 мая. Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ревде. 3 человека пострадали. На участке, где произошла автоавария, вели реверсивное движение. Как сообщили в облгаи, по предварительным данным столкнулись 4 автомобиля. Это Рено, Лифан, пассажирский автобус и Лада. Троих участников аварии из Лады осматривают медики и оказывают им необходимую помощь. На месте работают автоинспекторы, разбираются в обстоятельствах ДТП, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать ПДД. Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышева по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышева теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
3: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15. А днем также жарко, как и сейчас, до плюс 29.
0: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Друзья, напомню про «Ночь музеев». Радио Си подготовила для посетителей открытки с уникальным дизайном, который можно будет забрать в музеях Екатеринбурга. Сохраняйте открытку и участвуйте в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». В понедельник, 18 мая, с утра мы объявим об игре. Звоните на Радио Си, рассказывайте, как вы провели «Ночь музеев» и получайте книгу. Не упустите возможность не только насладиться разнообразной программой «Ночи музеев», но и стать обладателем классного подарка от Радио Си. Подробности в группе Радио Си ВКонтакте. Дальше у нас Кейра Сауэ на Радио Си.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
3: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте летнего театра teatr.etpko.rf.
4: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-0. 905.
6: Радио Си.

0: солнечного вечера. Он сегодня просто волшебный. Город цветет, тепло, прям красота. Дальше у нас Дамиана Давид, Next Summer. Ну а сейчас встречаем на Радио Си Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закуской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Бруно Марс, Дайдо, а начнем с такого теплого, искреннего, чуть ностальгического евроденса. I Wanna Hear Your Heartbeat. Это Bad Boys Blue на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

нами только что Бруно Марс на радио Си в золотой коллекции часа. Стинга услышим буквально через 6 минут. Desert Rose покажем, музыка понятная без слов. Знаменитая мелодия «Кимай» — это Эннио Морриконе на радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. 32 беспилотника уничтожены сегодня на пути в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Во всех московских аэропортах сегодня ограничивали полеты из-за атак ВСУ. Между тем, в Рязани семьи погибших во время атаки ВСУ получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, пишет газета «РУ». Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор. Напомню, в пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены 2 многоэтажки, обломки дрона также упали на территорию предприятия. По последним данным, погибли 4 человека и 12 пострадали. Под Екатеринбургом спасатели и волонтеры в субботу устранили лесной пожар. Огнем была охвачена трава в Лосином, сообщает временно исполняющий обязанности главы Березовского округа Владимир Шауракс. На место выезжали пожарные, волонтеры, сотрудники лесничества. Работу служб координировала глава поселка Юлия Хрушкова. Сейчас ситуация под контролем. Пожар был ликвидирован в 17:00, сообщил в РИО Березовского. Он также выразил благодарность пожарной части, дружине добровольцев, лесничим за оперативную помощь в борьбе со стихией. Напомню, в регионе действует особый противопожарный режим, пишет «Комсомольская правда». Сотни женихов и невест сегодня вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрыли улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек, отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и с размаха упала на плитку, пишет Я-1. Отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» стало наличие в одежде свадебного аксессуара. Многие надели настоящие платья и костюмы. Однако нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с символическим одним свадебным аксессуаром. Есть продукты, которые вредно запивать чаем. Об этом рассказала портал Ура.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Так, черный чай богат танинами, которые связывают белки и железо в пище, что может затруднять усвоение железа из продуктов. После приема таких продуктов, как шпинат, бобовые, орехи, говядина, печень, нужна пауза перед чаепитием не менее часа. Запивать сладкое чаем также не рекомендуется. Это может привести к резкому подъему глюкозы в крови. Врач категорически не рекомендует запивать чаем любые таблетки. Они могут просто не усвоиться. В целом, безопасное количество чая в день не более 3-4 чашек. И если он заварен, не слишком крепко, отмечает специалист. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380 22 22.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в воскресенье ждать от погоды. Синоптики на 17 мая обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 13-15, а днем жарко, так же, как и сегодня, до плюс 29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

«Статус-кво» «In the Amenal» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот замечательный, теплый, практически летний вечер. Сегодня, кстати, наверняка многие соберутся на ночь музеев, прогуляются по городу, погода прям идеальная для этого. Послушаем песню, которая дарит ощущение свободы, «Rise Up» и «Ла Рок».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Каждую последнюю четверть часа мы на Радио Си слушаем нашу музыкальную подборку. В этом выпуске Грегуар, чуть раньше Ace of Base, Happy Nation. А начнем с сэра Элтона Джона. На Радио Си песня Word in Spanish. Спонсор ООО ЭЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: Улица звезд, Рю де Зетуаль, Грегуар на радио Си 103.7 FM. Сегодня на наших улицах, по ощущениям, гораздо больше людей. В принципе, есть повод. Ночь музеев. Наверняка многие уже составили свой собственный музейный маршрут. Дальше. Майкл Бубле, Суэй. И сейчас на радио Си музыка, понятная без слов. ППК. Перезагрузка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге до плюс 15, днем плюс 27-29. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
6: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
7: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами в этот вечер Радио Си. Прекрасная музыка, только что Наутилусы. Дальше к хитам вернемся, пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов рассказывает наш автообозреватель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, это Nevergreen. Далее переходим к новинкам Тейлор Свифт. На старте с песней The Fate of Ophelia. Пока же гороскоп Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы обнаружите, что для вашей проблемы есть не одно, а несколько решений. Вам будет над чем подумать. Тельцы, можно ожидать приятных бонусов в виде подарков или неожиданной моральной поддержки. Это хороший день. Близнецы, ваши хорошие предчувствия сбудутся, но с некоторой задержкой. Придется запастись терпением. Раки, берегитесь излишнего оптимизма. Не стоит покупать билеты на самолет или тур в излишне привлекательное место. Львы, ваши личные симпатии могут привести к ошибкам в суждениях. Вы можете переоценить то, что на самом деле не стоит того. Девы, тот день, когда не стоит идти на компромисс. Четкая позиция будет выгоднее, хотя приведет к ссорам. Весы, импульсивные решения приведут вас на слишком зыбкую почву. Придется все время подстраиваться под меняющуюся обстановку. Скорпионы, хороший день для того, чтобы спокойно оценить вероятный сценарий развития дальнейших событий. Спешить не нужно, просто анализируйте. Стрельцы, потенциальные проблемы могут быть скрыты от глаз, а потому более опасны. Не принимайте решений без предварительных размышлений. Козероги, день дальновидности. Придется пересмотреть бюджет и расписание. Вы не сможете сделать все, что так лихо запланировали. Водолеи, вас могут подвести родственники или партнеры, или просто резко изменится ситуация. Не предпринимайте ничего важного. Рыбы, прежде чем соглашаться на любое сотрудничество, даже в семье, неплохо было бы провести проверку, куда, зачем и почему вас втягивают.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, а днем плюс 27-29. Это в Екатеринбурге. По области в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском примерно так же.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Уэста де Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Тимбуке 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 27-29.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Радио 7, меньше слов, больше музыки. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до понедельника. Пожелаю всем нам отлично отгулять оставшуюся часть выходных дней. Они будут прям летними, обещают нам завтра в Екатеринбурге, например, в районе плюс 29 днем, даже не верится. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Крис Фирис, «Slow Dance».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

пассажирском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Мэймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах лазерные датчики.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, удивляюсь, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте! Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце Видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Бентли Континенталь теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Ривиан – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Дуа Липа выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетей и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах лазерные датчики.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте! Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный Урал проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У Урала 61 очко. Он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги. Сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду 20 мая на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке. У него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания

второе место королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Бентли Континенталь теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Ривиан – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Дуа Липа выбрала гибридный 911-й. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах – лазерные датчики.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте! Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду 20 мая на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Бентли Континенталь теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Ривиан – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Дуа Липа выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсей на уникальном Rolls-Royce Boattail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах лазерные датчики.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте! Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко. Он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Это чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

второе место королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес — флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри — королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.